0: Благодарю, Македонио! Сега пеете сите! Води, води! Не време не помине.
1: Не ме слушам!